0: снарядов, которые поступали на поле боя, речь шла о корейских снарядах. Как вы оцениваете влияние северокорейского ВПК на то, что может или не может Россия?
1: Влияние, когда Корея поставляла, насколько мы знаем, ну не то чтобы знаем, насколько может быть мы и не знаем, но сегодня из открытых источников не сообщается о гигантских поставках Северной Кореи. По гигантских поставках я имею в виду именно снарядов и ракет для систем залпового огня. Однако такие гигантские поставки были относительно недавно, еще в 2024-2025 году, в конце 2023, если я не ошибаюсь. Так вот, в то время, и это время, когда Россия по своими медленными темпами, но продвигалась, Корея сыграла колоссальную роль. Если верны те сообщения, а скорее всего они верны, потому что они собраны из самых разных, весьма серьезных источников, и украинской разведки, и американской, и южнокорейской, и наблюдений осинтеров, Корея поставляла России на протяжении долгого срока многие десятки процентов от общего количества используемых Россией боеприпасов, классических боеприпасов. Я сейчас в меньшей степени говорю о баллистике, которая болезненна, но это второстепенный фактор. Так вот, от 30 до 60% боеприпасов, используемых Россией на фронте, когда у России было огневое существенное преимущество по количеству, было северокорейским. Кстати, есть такие комментарии и оценки, что неудачи российские на фронте, а главным образом мы говорим о неудачах с конца 25-го и в 26-м году, и резкое замедление российского продвижения на фронте во многом связано с тем, я не говорю, что я сторонник этого мнения, я просто его излагаю, напоминаю о нем, с тем, что сократились резко северокорейские поставки, что корейцы израсходовали свой мобилизационный запас, что они его продали России массово и передали, а после этого перешли уже на поставки того, что производит их ВПК. И в связи с этим в том числе ослабла огневая мощь российской армии, соответственно, гораздо меньше продвижение на фронте. Так это или нет, я не знаю, но, безусловно, Корея играла очень большую роль. Опять-таки, возьмем бои в Курской области. Да, это локальный участок фронта, но на этом локальном участке фронта корейцы доставили туда свои силы, они понесли существенные потери. Однако это позволило сэкономить России силы и задействовать своих на другом участке, где это вполне возможно отразилось. Итого корейцы сыграли очень-очень важную роль, это не считая чисто уже беспокоящих рутинных моментов. То, что часть баллистики это корейская, то, что корейцы поставляют артиллерию, хоть и в небольших количествах, но тяжелую. Тут, что называется, это добавка, это бонус к российским возможностям. Теперь, собственно, о том, что может произойти. Если корейские поставки боеприпасов выйдут на тот уровень, который был раньше, во что мне сложно поверить, потому что они в самом деле израсходовали бы свой мобилизационный запас, то это будет очень плохо и очень существенно, но я не думаю, что так произойдет. Корейские поставки, по всей видимости, будут ограниченными с точки зрения снарядов, тем не менее ограниченность играет роль. По баллистике, опять-таки, если они у них есть много, довольно ракет дальностью в сотни километров, многие сотни километров, все зависит от количества и масштабов. Если будут поставлять десяток, другой, третий в месяц, это болезненно и неприятно, но это не имеет некого решающего значения, какое имели 30-40% российских снарядов в те годы, о которых я говорил. И, конечно, люди. Если то, о чем говорит президент Зеленский, притворится в жизнь, опять-таки, мы говорим о заявлениях, пока может быть, это психологическая война, предупреждение и так далее, но нельзя, безусловно, отказывать корейцам возможности послать своих военных снова в Украину. Важно отметить, что даже тогда, когда они воевали, почти не было замечено случаев, чтобы они воевали, собственно, в Украине. Они воевали на российской территории. То есть при всем отсутствии щепетильности у Кима, что-то его останавливало от того, чтобы послать без ограничений свои силы куда-нибудь под Покровск или что-нибудь в этом роде. Это меня, честно говоря, немного удивило. Но рассчитывать на это, безусловно, нельзя. Может, так оно и будет, а может и нет. Если корейцы пошлют 50 тысяч человек, как об этом говорят, что, впрочем, конечно, очень много, и пошлют их, ну, не оптом, но в розницу, например, в порядке ротации. Ну, давайте для простоты, каждый месяц будут добавлять по 5 тысяч с учетом потерь, и остальные будут отходить назад, допустим, на ротацию, новые 5 тысяч прибывать на фронт.